I only drink when I overthink.

0: every day. Every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Marshmallow и Cameron Whitcomb. Hello.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. 104.5 FM. Get the hits.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Number one.
1: Hit music
0: station.
2: 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.

0: new and fresh music. Fresh music every day and every hour. Power Radio. Heat Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Клен Формер. Все такие люди. Offenbach Remix.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.7.

0: Noon on Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Sir, E24K Golden.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. You're listening to the best music radio station.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power Hit.

0: Get ready.
1: Hey, pick up. I want to come over.

c'est une fraude, s'il te plaît. Voilà, ben...

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. You're listening to Powerhead Radio News.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: beautiful and mind-blowing. Power Hit Radio. Feel the power. Power. Power Play.
1: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайраби». Место вашего отдыха и восполнения.

0: Powerplay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Stay tuned on Power Heat Radio.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вместе на одной волне. Stay tuned.

0: on. Turn up your stereo.
1: That is so cool.
2: Turn on Power Hit Radio.

0: today.
1: Hit music.
0: Hit music.
1: 104.5 FM. Power hit. Radio.
0: Radio.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

0: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. В мире здорового питания полно странных трендов, но тот, который мы сейчас упомянем, пожалуй, самый волосатый. Если вы до сих пор тратите время на то, чтобы очистить киви от шкурки, превращая сочный фрукт в склизкое нечто, остановитесь. Доказанная медицина официально разрешает, одобряет и даже рекомендует. Ешьте киви прямо с кожурой. На 104.5 2 минуты использую. Микрофон у Сони Баженова. Здравствуйте. Неужели киви нужно есть с кожурой? Да. Вместе с этими странными волосками. И вот почему ваш организм за это споет вам дифирамбы. Клетчатка на максималках волосатой кожуре киви содержится в 3 раза больше пищевых волокон, чем в самой мякоти. Для нашего кишечника это идеальный природный детокс и лучший способ забыть о чувстве тяжести. Концентрат витаминов. Шкурка буквально перегружена витамином С и витамином Е. Съедая киви целиком, вы получаете мощный удар по свободным радикалам и мощную поддержку иммунитету. Ферментативный взрыв. Именно в кожуре и под ней прячется максимальное количество актинидина, фермента, который помогает желудку мгновенно расщеплять тяжелую пищу, особенно мясо и сыр. Но вопрос не праздный. Как это есть, чтобы не сойти с ума от текстуры? Все просто. Не нужно пытаться жевать дикий немытый кактус. Выбирайте более мягкие сорта. Это во-первых. Например, золотое киви. У него шкурка почти гладкая. Если у вас обычный зеленый фрукт, просто хорошенько потрите его под проточной водой, жесткой стороной губки для посуды или щеткой. Большая часть волосков смоется, а оставшая часть при укусе вообще не почувствуется. Понять и принять. Хватит чистить. Просто моем киви, отрезаем попки, нарезаем кружочками и едим как яблоко. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
1: Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1, 655-655.
0: 2 минуты с

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
2: Мужчина заходит в комнату, где есть другие люди, и как будто не может сесть на место, пока не прикоснется к каждому другому мужчине. И попробуйте кого-то пропустить. Если одному пожал руку, а другому нет – демонстративное пренебрежение. Пожал слишком крепко – агрессия. Слишком слабо – неуверенность. К долгому рукопожатию тоже вопросы. А влажная рука вообще катастрофа. Но ведь с точки зрения биологии все это совершенно избыточное мероприятие. Две минуты с пользой. У микрофона Юля Ряшкина. Популярная гипотеза. Рукопожатие возникло как демонстрация отсутствия оружия в твоей правой руке. Наверняка историки этого не знают, но сам жест 100% древний. Первое изображение датируется 9 веком до нашей эры. Ассирия и Вавилон – два правителя соединяют руки в контексте политического союза. Причем, видимо, именно соединение рук. Потрясали ли они ими так, как сегодня, знать мы не можем. Далее рукопожатие встречается и в древнегреческом искусстве, и у римлян, став символом дружбы и верности. Современная история рукопожатия стартует где-то в 17 веке. Квакеры – это такое религиозное движение в Англии, использовали этот жест как демократическую альтернативу поклонам, подчеркивающим иерархию. И эта демократическая, антииерархическая первопричина рукопожатий любопытно выглядит сейчас в контексте женщин. Помните про того мужчину, с которого мы начали? Он заходит в комнату и прикасается ко всем другим мужчинам в помещении. А женщины как будто оказываются в это время в параллельной вселенной, пока мужчины физически подтверждают присутствие друг друга. Это социальный код. И коды иногда переживают причины, по которым они когда-то появились. В деловой среде рукопожатия менее гендерные. Переговоры, заключение сделок. Тут рукопожатие почти печать. Для спорта это тоже важный символ спортивного перемирия. Например, в карате сопернику с более высоким рангом отвечают на рукопожатие обеими руками. А по завершении поединка уже оба соперника выполняют рукопожатие двумя руками, дабы подчеркнуть, что противник хорошо провел бой и является достойным соперником. Но вообще рукопожатие не является универсальным человеческим приветствием. Мир здоровается десятками других способов. В Японии кланяются, в Индии распространено намасте. В Таиланде вай, ладони складывают перед собой. У маори в Новой Зеландии хонги, прикосновение носами и лбами. Представляете себе такое утро в офисе? Во многих странах Европы и Латинской Америки здороваются поцелуями в щеку, одинарными, двойными, тройными. А где-то приветствие может быть просто жестом рукой или кивком, коротким объятием. То есть человеку совершенно не обязательно трогать ладонью ладонь. И это стало особенно очевидно в ковид, когда выяснилось, что рукопожатие не только символ доверия, но и отличный способ обменяться микроорганизмами. В ход тогда пошли локти, кулачки, бесконтактные воздушные объятия. И мир не рухнул без проверки наличия ладони у всех мужчин. А тут еще выяснилось, что четверть зумеров не готова здороваться за руку с незнакомцами. В общем, меняется отношение к ритуалу ради ритуала. Рукопожатие остается там, где особенно полезно символически. Но вполне возможно, что в обычной жизни мы позволим мужчине зайти в комнату, сказать всем привет, просто сесть и заняться своими делами. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
0: Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110-1, 655-655.
1: Две минуты с пользой.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
3: Осенью вопрос внутреннего баланса становится особенно актуальным. Перепады температуры, изменения продолжительности светового дня влияют на наше ментальное состояние. Улучшить ситуацию могут помочь те 5 практик, о которых сейчас расскажу. Выбирайте, что подходит именно вам. Две минуты с пользой у микрофона Юлия Ряшкина. Практика первая, самая, мне кажется, простая, хотя есть нюансы. Вы задумывались когда-нибудь, насколько современные городские жители практически постоянно находятся под воздействием звуковых раздражителей? Звук проезжающего транспорта. Случай с мотоциклами, ор на вас проезжающего транспорта. Разговоры прохожих, музыка из магазина, лай собаки. Звуковая палитра городской жизни широка и разнообразна. И как показали исследователи городского шума, нас больше всего раздражает отсутствие контроля над источником звука. Когда вы вставляете себе в уши наушники или включаете дома музыку, у вас есть полное ощущение контроля над источником, но мы в целом привыкаем к шумной среде, не отдавая себе отчета, какое перманентное давление она оказывает на нервную систему. Поэтому первая практика для поддержания внутреннего баланса осенью – 60 минут тишины. Ставьте таймер, выключайте дома все издающий звук, и вы удивитесь, насколько час без аудиальных стимулов может восстановить энергию. Практика вторая – лучше жевать, чем говорить. Дело в том, что ритмичные жевательные движения действуют как техника саморегуляции. Они помогают мозгу сфокусироваться на одном предсказуемом действии, создавая ощущение контроля над ситуацией. Благодаря этому жвачка помогает легче справиться со стрессовыми ситуациями и сохранить спокойствие. Третья практика расслабления тоже через тело, но задействуем уже не только рот. Вы, возможно, что-нибудь слышали о пользе массажа? Да 100% слышали. А когда в последний раз вы были на массаже, то-то и оно. Осень – самое время. Четвертой практике тоже ничего неожиданного. Согревающая ванна с добавлением специальных солей, трав и эфирных масел. Спа-салон на дому. Теплая вода улучшает кровообращение, снимает усталость, а натуральные добавки с приятными ароматами успокаивают нервную систему и настраивают на сон, если принимать ванну вечером. Во время таких процедур важно убрать внешние стимулы и провести время без социальных сетей и сериалов на фоне, чтобы мозг мог действительно отдохнуть от постоянного потока информации. Практика пятая. Тоже с погружением, но не в воду. Погружение в увлекательную историю – один из самых классных способов переключиться с повседневной суеты. Для этого можно, конечно, сериал посмотреть, но лучше найти время и устроить себе литературный вечер. Чтение развивает воображение и активизирует работу мозга, что полезно для восстановления умственной энергии. А также ученые подтвердили, что, сделав время с книгой вечерним ритуалом, вы поможете себе быстрее заснуть и повысить качество сна. Не заставляйте себя через силу. Начинайте с минимума и постепенно адаптируйте приятные осенние практики под свой образ жизни. И, возможно, к зиме 60 минут тишины, массаж или чтение станут вашими эффективными инструментами для поддержания эмоционального баланса и концентрации в любое время года. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
2: Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1, 655-655.
0: Две минуты с пользой.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Power.
4: Listen up, everyone.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: Реклама. Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
1: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
2: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
3: Turn on Power Hit Radio.
4: Your number one hit music station.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. Кажется, с нашим текущим темпом жизни сил на улыбки остается все меньше и меньше. И некоторые специалисты видят в этом куда более глубокую биологическую причину. На 104.5 «Две минуты с пользой» с вами Соня Баженова. Приветствую. Радость и эмпатия с биохимической точки зрения – это невероятно энергозатратные процессы. Наш мозг прагматичный и очень жадный до калорий дядька. Чтобы выдать базовую реакцию раздражения или тревоги, ему не нужно шибко стараться. Древние механизмы выживания штампуют стрессовые гормоны на автомате. А вот чтобы искренне улыбнуться, посочувствовать кому-то или просто порадоваться мелочи, коре головного мозга нужно запустить сложнейший каскад реакций. Требуется синтезировать дофамин и серотонин, сжечь приличную порцию молекул АТФ нашей клеточной энергии и глюкозки. Для организма это прям настоящее усилие. Вот вы никогда не замечали, что разозлиться в моменте всегда проще, чем порадоваться от души? Не зря же существует выражение «вспыхнул как спичка». Когда мы живем на пределе, не досыпаем и пытаемся просто вывести очередной день, мозг переходит в режим экономии. Он отрубает все премиальные, так сказать, функции. Искренняя радость и эмпатия летят в корзину первыми, потому что для базового физического выживания они не обязательны. Отсутствие улыбки – это чаще всего не дурной характер, а признак тотального истощения. Поэтому, если сегодня у вас нет сил на дежурную улыбку коллегам или случайным прохожим, то не корите себя. Но если кто-то в этой суете нашел в себе ресурс искренне улыбнуться вам, цените это, друзья, и улыбнитесь в ответ. Соня Баженова, «Две минуты с пользой». Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1, 655-655.
1: Две минуты с пользой. New and fresh music. Power hit. Power hit radio.

0: Реклама.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
3: Каждое воскресенье с 13 до 16
4: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
3: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню. В любую погоду на 104.5.
5: Партнер программы Мурманск Молл. Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молле.
6: You're listening to Power Hit Radio 104.5

0: прямым рейсом из прошлого.
1: Трек, который не нуждается в представлении.
0: Эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Размер имеет значение. Большая двадцатка. На Power Hit Radio.
4: А та, кого мы музыкой зовем, за неимением лучшего названия, спасет ли нас? Вопрошала Анна Андреевна Ахматова. Если исходить из другого гениальнейшего высказывания Достоевского о том, что спасет мир красота, заявим, красивая музыка делает мир и нас в нем лучше. На 104.5 большая двадцатка хитов, лучшие 20 песен недели представлю вам я, Соня Баженова. Здравствуйте. Спонсор программы ИП «Петрик Мария Ивановна», студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60. Ну что, вперед! Кто там у нас сегодня не выдержал конкуренции? Давайте с них и начнем.
0: Депортированный.
4: 17 места на «Вольные хлеба» отправляется диджей Гожа. А какая красивая песня «Мичико». Я, например, только-только начала под нее приплясывать. Что говорит о том, что у нас с вами какие-то разные биоритмы. С 12 места Power Top'а тоже можно сковырнуться за неделю, оказывается. В большой двадцатке такое случается, причем нередко. А на 12-й позиции в прошлые выходные обозначен был трек Ocean House. До свидания, Юбл. The Bowser тоже не удел. Магнетик уже не настолько магнетическим кажется. Ну, причина проста. 2 месяца в ротации Power, а тут новые треки на подходе. Пора обновлять свой плейлист. С 9 места на выход отправляется норвежская группа. А мы переходим к списку лучших.
0: Большая двадцатка. Номер 20.
4: 5 на 20. Это жестковато, ребята, как ни крути. Но оценок на текущей неделе у Мерка и Кремонта катастрофически мало. И даже The Colors не спасают своей итальянской экспрессией. Партенопе. У опасной черты последнее место большой двадцатки и номинация.
0: Падение.

0: номер 19.
1: Минус 4 у Марка и Айко. Неожиданность в том, что трек «Feel It» как будто недавно в ротации. Не сказала бы, что приелся или поскушнел. Но опять же, здесь в расстановку сил внедряются и другие мощные силы. А именно новенькие горячие хиты, вытесняя прежних участников процесса. Ближе к выходу. 19-я строчка у Марка и Айко.
0: Номер 18.
1: Все повалились без разбору, ну что ты будешь делать? Я-то прочила развитие событий для трека «Say Something». Мне показалось, что песня еще не достигла своего пика, а вы как будто своим голосованием говорите: «Да не, наоборот, все пики пройдены, пора на покой», то есть в обычную ротацию, без дополнительного статуса. Сони Фадера и Бекки Хилл с 14 места перенаправляются на 18-е.

Гордо и Хумэйтху нарушают статистику и внезапно, или закономерно все-таки, показывают результат плюс один. Размах небольшой, но мы способны же и этому результату порадоваться, правда? Хорошая же песня Energy, энергичная, громкая, объемная. Может, и 17-е место это не предел? Может, дальше дело пойдет? В гору?

И снова неутешительные провалы. На этот раз Cyril и Woodhouse не справляются с конкуренцией. Трек «Feel It, All My Days», разместившийся на прошлой неделе в первой десятке, пусть и в качестве замыкающего, проваливается на 6 строчек в рейтинге.

0: праздник лета, танцев и легкой спонтанности, кажется, продолжается. Только благодаря дуэту «Фастбой». С 20-го места они выпрыгивают на 15-е с треком «Music Sounds». А почему? А потому что песня не оставляет равнодушными нас. Странно, что она на 20-м месте оказалась на прошлой неделе. Вообще, эти два брата «Фастбой» работали с такими звездами, как Дэвид Гетта, Тиесто, Робин Шульц, Моби. Они свое дело знают. Дальше дело за нами. Голосовать.
1: Реклама на Power Hit Radio. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
2: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
3: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструментов.

0: планеты. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
1: Реклама прервала нас ненадолго, и мы возобновляем большую двадцатку. Явно кто-то из вас интересуется, кто какую позицию занял на этой неделе. А кто-то просто слушает и пребывает в хорошем расположении духа, ибо мы помним о зажигательной, а порой и спасительной силе музыки. У микрофона Соня Баженова.
2: Номер 14.

0: Одни из самых влиятельных хитмейкеров в электронной музыке. Золотой музыкальный состав Швеции, Swedish House Mafia, не могли надолго задержаться на 19-м месте. И то, правда, нечего им там делать. Другое дело 14-я позиция. Куда лучше и приятнее для трека «Happiness is so sad».
1: Номер 13.
0: Очень мелодичный хаос предложил нам Мизма. И несмотря на то, что 11-я позиция меняется на 13-ю, хочу отметить, что трек «Hello» очень эмоциональный, красивый и, в общем, стабильный результат.

0: За каждым успехом, за каждым блеском есть история пути. Об этом трек «Shine». У нас снова созвездие динозавров электронной музыки. Ужель, Френч Монтана, у него, кстати, всегда роскошная уличная стилистика. Дэвид Гетта, Эйден Мартин. Именно его голос делает припев таким цепким. В общем, не песня, а сказка. Жаль одного, минус 4 заработал трек за неделю.
1: Номер 11.
0: Британец Джоэл Кори начинал как резидент клубов, а теперь у него репутация мастера радио-френдли хауса. Его треки универсальны в том плане, что они одинаково хорошо могут звучать и на стадионе, и, скажем, в спальне. И в большой двадцатке прекрасно смотрится трек «Виспе» на 11-м месте. Правда, недели ранее он был 7-м, но нет причин для беспокойства, как мне кажется.

0: Просел трек «Если я буду танцевать». За неделю 6 позиций потерял. Вообще, дуэт необычный. Баста и моя Мишель – это как встреча двух разных миров. У Басты масштаб и узнаваемость. У моя Мишель некая камерность и лиричность. Но в этом треке они нашли общий язык. Баста странным образом облегчает подачу, а моя Мишель, наоборот, добавляет драйва. В интервью артисты отмечали, что хотели сделать песню, под которую хочется танцевать даже в одиночестве. Просто потому, что внутри все поет. У вас, если откликается, танцуйте, разрешите себе этот драйв. 10 место рейтинга Power.
1: Большая двадцатка. Реклама.
0: Сняли гель-лак и решили походить без покрытия? Оставьте ногти натуральными, но ухоженными. Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей после снятия покрытия в первой маникюрной. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. Первая маникюрная. Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Большая двадцатка.
2: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
3: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
4: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
0: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип Пиццы 2023-75-00-128-20.
5: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
6: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
5: «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7. Для лиц старше 12 лет.
7: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель».
8: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
9: Партнер проекта – производственная компания «Венги мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
8: Правила конкурса «Я рисую Свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
10: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
11: 488-442.
12: Еженедельный саммит. Главных хитов планеты. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
0: Остались 9 лучших. Это Большая двадцатка Сони Баженовой на Power Hit Radio. Позади 11 весьма хороших песен. Впереди самые лучшие, самые достойные. Достойные наших ушей, наших телодвижений, просто нашего внимания.
13: Номер 9. Новинка.
0: Дебют в «Большой двадцатке». Лавиния – певица и автор из Берлина с итальянскими корнями, а Элай Оукс – австрийский продюсер, но тоже с итальянскими корнями. И, кстати, это не первый, не второй, даже не третий совместный трек этих ребят. Так и хочется сказать, они нашли друг друга. Прям такая хорошая творческая итальянская семья. Что касается песни «Reasons», она вышла летом этого года и продолжила фирменную формулу дуэта. Короткий, цепкий вокал, танцевальная электроника и мелодия, которая мгновенно запоминается и узнается. Особая фишка трека – использование знаменитого сэмпла «Bittersweet Symphony» от The Verve. Поэтому здесь очень знакомая ностальгическая интонация. По смыслу, это история о попытках найти объяснение отношениям, которые уже не работают. Иначе причин остается много, а вот смысла продолжать все меньше.

0: номер 8.
1: Плотно пошли дебютанты, красиво пошли в первой десятке. Композиция от двух уже хорошо известных и давно любимых поклонниками электронной музыки британских артистов Кэти Би и Джакс Джонс создали, по сути, историю о том самом ощущении, когда лето закончилось, но как же не хочется его отпускать и как не вмоготу расставаться с ласковым солнцем. Получился слегка меланхоличный танцевальный трек, как будто сегодня последний вечер сезона и музыка еще играет, но осень уже на пороге. Мы уже перешагнули этот этап. Но как хорошо все понимаем и ощущаем, правда? Last Day of Summer номер 8 в качестве...

13 на 7 место врывается итальянское электронное трио «Медуза» и «Калида», с собой прихватили из Америки. Но что касается последнего, он постоянно сотрудничает с электронными продюсерами и вообще, можно сказать, идеально, органично вписывается в танцевальные аранжировки. Ну и трек «Weekend» не случайно 6 ступенек вверх пролетел. Тема понятная и любимая нами. Дождаться выходных и радоваться жизни в эти дни чуть больше, чем в будни, потому что все любимые люди рядом.

0: Песня, сохранившая свои позиции и непоколебимо стоящая на 6-й строчке чарта Power, Take Me Back. Стоит отметить шикарный вокал Макса Макнауна. Ну а Кига – мастер теплой, уютной электроники. А сама композиция ценна своим балансом. Одновременно цепляет как танцевальный трек, но и трогает почти как баллада. В общем, все красиво сделали, 6-е место заслуженное.
1: Номер 5. Лучший дебют.
0: И еще один дебют, я бы сказала, прогнозируемый. Holy Flame, Айова и Доус. Три разных поколения и три разных грани современной русскоязычной поп-сцены. Айова — группа с большими радиохитами, известная сочетанием поп-музыки, электроники и живой энергетики. Доус — знаменитый представитель новой волны поп- и хип-хоп-сцены. А Holy Flame особенно громко заявила себе недавним треком «Тону». Думаю, мало кто успел его забыть, да? В итоге получилось довольно неожиданное, но очень гармоничное объединение. «Ловлю» — это легкий танцевальный трек о том самом состоянии, когда влюбляешься заново, ловишь взгляд человека, и все вокруг словно становится ярче. Лучший дебют на сегодня.

0: на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Havail Jolion и Havail Dargo. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Havail Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику, анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
4: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 0015.
3: Компания «Консультант ИТС».
0: Каждое воскресенье с 13 до 16
5: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
0: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню. В любую погоду на 104.5.
6: Партнер программы Мурманск Молл. Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молле.
7: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
8: Полный назад!
9: Большому кораблю! Большое плавание!
10: А большому хиту большая двадцатка
11: на Power Hit Radio.
12: Ну что, пора подготовиться к встрече с лидерами «Большой двадцатки». А тут подготовки большой не надо, только внимание и принятие. Четверка лучших впереди.
13: Номер 4. Are you ready? Взлет недели.
12: Кто сегодня оторвался от земли и взмыл почти под облака? 12 строчек за какие-то 7 дней осилил «Блюпринт». Очень настроенческий трек с незамысловатым названием «Call Me». Смесь нетерпения и тихой надежды. Вроде бы все держится на одном звонке, и от этого момент становится почти...

0: Бекки Хилл начала намекать на эту песню еще в начале 2025 года, представляете? А официально выпустила «What Do I Have To Do» только летом 2026. Конечно, это создало вокруг нее ощутимый ажиотаж. Песня-вопрос. Бекки спрашивает, что ей сделать, чтобы ее полюбили. Конечно, за этим стоит ее собственный опыт, попытки соответствовать чужим ожиданиям и эмоциональное истощение от этого. Второе место на третье меняет песня и становится бронзовой на текущей неделе.
1: Второе место.

Но, получается, поменялись местами Бекки Хилл и Мадонна. Опыт обошел молодость на повороте. Центральная идея трека «Бизар» — парадоксальность любви. Мол, любовь — это самая странная вещь, когда думаешь, что наконец отпустил ее, она снова возвращается. В целом, трек о том, как сложно отпустить прошлое, даже когда все давно кончено. Но Мадонна какова? Не теряет хватку вообще. Ну, а для Мартина Гаррикса это и мощный опыт, и почет, как говорится. Серебряные наши. Немыслимое количество оценок у трека «We Not Tired». Прям вот в разы больше, чем даже у второго и третьего места. Не успел набить оскомину, это понятно. В сентябре только появился трек на частоте 104.5. Кстати, интересную информацию нашла. Изначально «Блондиш» был дуэтом. Две барышни — Анастасия и Вивиен. Но потом они разделились. И «Блондиш» теперь — это одна Вивиен. Ну что ж, уделывает всех уже вторую неделю канадка. Очень заметная песня. Лидер чарта Power — «We Not Tired». Но прежде чем я оставлю вас с лидером и попрощаюсь, важная информация. Спонсор программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная». Вот теперь точно счастливо. Голосуйте за песни. Давайте делать Power Top общими усилиями. Ваша Соня Баженова. Пока.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. Наш мозг очень ленив и обожает автоматизмы. Заварить любимую утреннюю чашку кофе привычными движениями – вот это отличный бытовой паттерн. В такой момент базальные ганглии – это те, которые отвечают за автоматизмы в мозге – берут рутину на себя, экономя энергию коры для решения более сложных задач. На Powerhit Radio 2 минуты с пользой. Микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Паттерн – это устойчивый, заученный шаблон поведения. Можно сказать, автоматическая реакция нашего организма на привычный раздражитель. Но эта же способность незаметно загоняет нас в ловушку. Со временем мы обрастаем деструктивными паттернами, которые годами разрушают здоровье, пока мы живем на автопилоте. Вообще любой паттерн работает по строгой схеме. Триггер – действие, вознаграждение. Когда дофамин начинает выбрасываться и делать нас чуточку счастливее в конкретную минуту. Есть предложение разобрать это все на примере заедания стресса. Вот у нас был тяжелый день. Мы приходим домой, по пути покупая себе пирожное, съедаем, ну и по пути закидываем себя, как в комбайн, все, до чего дотянемся. Таким образом получаем быстрый и легкий дофамин. Какой итог мы видим? Или не видим? Но когда-то точно почувствуем заплывшую жиром печень, да и не только ее. Что говорят на этот счет исследования? Главный миф, который нужно забыть, это то, что привычка формируется за 21 день. Это коммерческая байка. Исследование Университетского колледжа Лондона доказало, чтобы мозг физиологически перестроил нейронную связь, требуется от 18 до 254 дней. Почему такой разброс? Ну, потому что и мы с вами такие разные. А можно ли сломать вот такие деструктивные автоматизмы в нашей жизни? Нужно. И снова это модное и, кажется, несколько заезженное, но все-таки правильное слово – осознанность, друзья. Помните нашу схему? Триггер, действие, вознаграждение. Наша задача – вклиниться между триггером и действием. Когда рука тянется к телефону в кровати, надо дать себе 20 секунд и спросить, а я делаю это сознательно или сработал автопилот? Нейронную связь вообще непросто удалить. Мозг моментально взбунтуется без вознаграждения. Меняйте само действие. Тревожно? Вместо листания ленты пройдите, сделайте мини-зарядку, потянитесь, почувствуйте внутреннего себя. Можно среду поменять. Паттерны дико привязаны к локациям. Если убрать вазу с конфетами со стола, вероятность срыва падает в разы, так как пропадает сам визуальный триггер. Прислушивайтесь к себе, воспитывайте себя и рвите шаблоны. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1, 655-655.
0: Две минуты с пользой.
3: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
0: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
2: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения –

5 гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37 077 или на сайте geelyomega.ru.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: РЖД медицина Мурманск приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: You're listening. The best music. Radio. Radio station.
5: Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Каждое воскресенье с 13 до 16
4: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
3: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
5: Партнер программы Мурманск Молл. Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молле.
6: New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и стопроцентный хит. Эта музыка будет вечной.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Город отдыхает. Работает полярная станция. На Power Hit Radio.
2: И снова воскресенье.

0: как ни парадоксально это звучит. Безусловно, рассчитываю на ваше бодрое настроение, потому что готова спорить с вами до потери пульса. И очень надеюсь узнать, все-таки найдется ли тот человек, который сможет перетянуть меня на свою сторону и сдвинуть меня с моей точки зрения. Ну и кроме того, что мы будем с вами спорить, о теме нашего спора я чуть позже вам расскажу. Я вам еще и расскажу новости другого севера. Слушать будем с вами «Голос тундры» в 14.30. Вместе создадим точку притяжения с ТРК «Мурманск Молл». И там разыграем подарочную карту на 3000 рублей. Заранее напомню, что для участия в этом веселом розыгрыше вовсе не обязательно присутствовать в «Мурманск Молле». Можно просто знать, как расположены магазины, и очень хотеть заполучить подарочную карту на 3000 рублей. Кроме того, ко мне на полярную станцию сегодня придет гость. Это персональный стилист Евгения Владимирова. И вот уж она точно рассудит все наши споры. Ну и какое воскресенье без веселых игр. Поэтому играть с вами будем цифрами статистики и переводить самского. Я хочу сказать, что заходите в нашу группу во ВКонтакте, потому что там уже тема активно обсуждается. Так что присоединяйтесь, читайте комментарии. Ну а если хотите быть услышанными и прочитанными в первую очередь, тогда, конечно же, для вас работает сайт и приложение phr.ru. Пишите туда и, конечно же, звоните в эфир по телефону 488-448. Ну и что еще хотелось сказать. У меня тут на полярной станции очень часто шифрованные сообщения передают. И вот Ольга, сообщение уже ждало меня подвешенное здесь, когда я пришла на станцию. Ольга желает всем доброго утра. Передайте в эфир, пишет она, он слушает радио ваше. Андрей, спасибо за 500 рублей, будь счастлив. И это совершенно точно не то, что я прочитала. Мне кажется, здесь что-то зашифровано. Ну, пусть Андрей сам и расшифровывает. Но пока мы послушаем музыку и затем поговорим подробнее о нашем воскресном споре.
1: Как же приятно, когда работают другие. Полярная станция на Power Hit Radio.

0: только что к нам присоединился, да, по воскресеньям. Вот такая фишка происходит с Power Hit Radio, превращается в полярную станцию. Это Света Владимирова, и расскажу вам сейчас о нашем споре, если вдруг вы еще не заглянули в нашу группу во ВКонтакте. Ну что же, осень у нас за окном, поэтому перетрясаем мы свой осенний гардероб, вспоминаем, что там есть, замечаем, чего там нету и чего бы нам хотелось туда добавить, и спорим о том, как же следует одеваться. Обращу внимание, что я специально в теме акцентировала, что, может быть, следует не только одеваться вам самим. Конечно, мне тоже очень интересно, как одеваетесь именно вы, но и какими бы вы хотели еще видеть окружающих людей, вот как они одеты. Они должны быть яркие, нарядные, персонифицированные, или вот они должны, ну не то, что должны, а вам приятно видеть вот такую неразноцветную толпу, которая идет, не напрягает, не акцентирует на себе ваше внимание. Вот это тоже мне очень интересно, ваше рассуждение на эту тему. Ну и потом, почитала я ваши комментарии, и получается, что мои позиции, вот это удобно и практично, и стильно, и оригинально, немножечко они преображаются по ходу того, как идет комментирование и как развивается наш спор. Комментариев уже у нас в группе ВКонтакте, я вам скажу, сколько. В общем, немало. И получается, что делимся мы на две категории. Вот это удобно и практично преобразуется в то, что над своей одеждой мы не заморачиваемся. Вот то, что есть, по-быстренькому надели, не задумываясь ни о стиле, ни о каком-то образе, ни о цвете. А вот что лежит, ну, чистое, поглаженное, да, и замечательно надели и пошли. Либо вы заморачиваетесь на свой образ. Ходите по магазинам, выбираете, может быть, заказываете себе одежду и аксессуары, которые подчеркнут вашу индивидуальность. Выбирайте какие-то цвета именно под себя. Или, может быть, вы одеваетесь в соответствии с трендами, которые задают, ну, не знаю, какие вас тренды интересуют. Северные, западноевропейские, американские, может быть, южноафриканские. Это исключительно ваш выбор. Но, в общем, голосование сводится к тому, что думайте о том, как вы выглядите, и заморачивайтесь на это, или нет. Это вам не то, что не важно, но вам важно другое, чтобы было удобно, практично, не марка, например, не мялась, да? Вот так вот, давайте на этом и остановимся. Кроме того, конечно же, мне очень интересны ваши рассуждения. Не то, что я одеваюсь удобно и практично, точка, и все. Ну, хотелось бы узнать, почему и как именно. Для кого-то удобно, это еще и красиво. Вот, например, я хочу одеться удобно. И если я надену широкие джинсы, я про себя, естественно, исключительно сейчас говорю, широкие джинсы и худи сверху, я буду себя чувствовать плохо. Это буду не я. Это будет то ли какой-то подросток, особенно если капюшончик сверху накинуть, или какая-то такая тетенька, не оформившаяся, которая пытается одеться как подросток. Вот у меня такое самоощущение возникает, когда я пытаюсь одеться вот в эту обычную одежду. Поэтому, а когда я надеваю шелковое платье и невысокий каблук, мне очень удобно, но это я. А сейчас сверху какое-нибудь яркое пальто и какой-нибудь шарф. Нет, кстати, шарфы в последнее время я что-то не люблю. Просто нараспашку идешь, даже если ветер холодный. Ну и ладно. И волосы растрепанные. Ну и ладно. Зато это я. Вот об этом мы сегодня с вами спорим.
1: Полярная станция. Твой витамин D в любое время года.

0: волосы, кройки, шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
1: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Пауэрхит-радио с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: название треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Пауэрхит-радио.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
7: Помни, над пропастью моржи. Полярная станция на 104.

0: Мандес. Новости другого севера.
1: Я ладошки от нетерпения потираю, так мне не терпится вам рассказать, что же мне пишут с другого севера. И первая новость, она прям такая красивая, музыкальная, слушайте. Петрозаводск МАШ и музыкальный театр Карелии подготовили уникальный проект. Симфонический оркестр зазвучит в цехе машиностроительного завода «Росатома». 25 сентября музыка из новой постановки балета «Сампа» прозвучит в цехе, где варят крупногабаритные многотонные изделия для атомных станций. Для этого создадут импровизированный

0: зрительный зал на 350 человек. Симфонический оркестр и хор музыкального театра в полном составе 100 человек разместят в самом большом пролете сварочного производства. Будет установлен большой светодиодный экран, а для зрителей в социальных сетях проведут прямую трансляцию. Слушайте, ну что там ехать до того Петрозаводска? 25 сентября это состоится. Поэтому, если не сможете сгонять, то хотя бы прямую трансляцию можно будет посмотреть. Вот что творят соседи. А вот еще одна новость. Хочу обратить ваше внимание, что я расширила немножко географию другого севера и нашла для вас новость с Аляски. Но она как нельзя актуальна для России. Ну, слушайте. Жительница Аляски Кейтлин Лейн смогла отбиться от бурой медведицы весом более 350 килограммов, которая напала на нее во время прогулки. Женщине помогла собака и приемы из джиу-джитсу. Инцидент произошел недалеко от поселения Белл's Flats, когда Лейн гуляла с собакой возле ручья. Вдруг она заметила медведицу с медвежатами. Женщина попыталась сбежать от нее, подняться на крутой склон, а собака отвлекала хищницу в это время. Увидев, что медведица бежит за ней, Лейн вспомнила приемы джиу-джитсу, и когда медведица ее схватила, ударила медведя ногой в морду. После этого медведица прекратила нападение. Наша героиня получила ушибы и несколько поверхностных царапин и считает, что медведица действовала из защитных инстинктов, поскольку охраняла своих детенышей. В общем-то, можно сказать, что эта новость прям-таки о пользе спорта и об умении очень быстро соображать. Ну, а последняя новость тоже музыкальная. 21 сентября в Анадыре стартует 30-й юбилейный фестиваль народного искусства «Эрграф-2026». Первым событием станет благотворительный концерт ансамбля «Эргерон» «Однажды в стойбище». «Однажды в стойбище» — это программа о Чукотке, ее традициях, языке и, конечно, о людях. Она объединит национальный юмор, это заметно из названия, музыку, танцы и горловое пение. В основе постановки — история из жизни стойбища, напоминающая о важности сохранения родного языка и культуры. Я вам приоткрою завесу тайны и скажу, что из-за того, что эта новость прям-таки вылезла, кинулась мне в глаза, конечно же, в голосе Тундры я поставлю для вас сегодня ансамбль «Эргерон». Вот такие новости с другого севера мне прислали на полярную станцию.
1: НДС. Новости другого севера.

0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей. Реклама.
1: Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молл. Все новости, акции и события на сайте murmol.ru.
0: Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку? Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино 4 готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик – компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010, сайт брусникино.ру. Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: Встречайте обновленный «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин для города. Для путешествий, для дорог, где важен контроль.
4: Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
0: Powerhit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
5: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую Свенги Мебель» в группе Powerhit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет. Полярная станция на Powerhit Radio.
1: Подарите эмоции своим близким с помощью подарочной карты «Мурманск Молл». Идеальный подарок для любого повода.
0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей.

Ну что же, удобно, практично или стильно и оригинально? И в начале программы мы с вами договорились немножечко упростим, да, заморачивайтесь вы насчет своей одежды или нет. Вот Игорь мне пишет в эфир. Вообще не заморачиваюсь, главное, чтобы мне было удобно и комфортно. Единственное, от чего стараюсь уйти, так это от однотипности. Так как еще помню, заходишь в магазин, а там рядом висят одинаковые куртки, одинаковые пластиковые шубы и так далее. Вот это я не переношу еще больше. Игорь, ну что же вы сами себе противоречиваете? Вы стараетесь уйти от однотипности, а это значит, что над выбором одежды вы как раз заморачиваетесь, ищете что-то, в чем вы не будете похожи на других, и в то же время вам будет и удобно, и комфортно. Ну, то есть не черные широкие спортивные штаны с худи и черной курткой сверху выбираете, я так понимаю. Поэтому все-таки думайте вы о том, как вы будете выглядеть. Пожалуйста, если вы еще не проголосовали, я ваш голос назначаю, что вы за стильно и оригинально. Это же не значит, что это неудобно, непрактично. Это значит, что это стильно и оригинально. Отличается от других. И каждый день, скорее всего, по-разному. Вот если удобно, практично, и вот каждый день плюс-минус одинаково, то да, вот это, конечно, уже значит, что вы совсем не заморачиваетесь. Еще одно мужское мнение. Август написал такое короткое сообщение, что, видимо, тема совсем не его. Плохой погоды не бывает. Бывает неправильно подобранная для прогулки одежда. Август, не понимаю я из этого вашего сообщения. Вы думаете о том, как вы выглядите или нет? Яркий у вас гардероб или темненький? Вообще он у вас разнообразный или одинаковый? Непонятно? Напишите, пожалуйста, поразвернуть. И мне интересно, кто сегодня окажется на моей стороне. Ну и вот эту вот мужскую тусовку с женским мнением немножечко разбавлю. Пишет мне Марина. Я люблю, конечно, что-то интересное и красивое. Марина, мне очень хочется вас сейчас обнять. Но иногда и удобство не помешает, особенно в обуви. Каблуки ношу небольшие и крайне редко. Осенью особенно хочется чего-нибудь красненького и оранжевого. В ход идут ягоды, морожки, серьги, грибочки. Интересно. И другие интересные аксессуары. Даешь модную осень, пишет Марина. Пожалуйста, заходите в нашу группу во ВКонтакте. Пишите мне в эфир через сайт, через приложение pichar.ru и рассказывайте, как, по вашему мнению, следует одеваться. Удобно и практично или стильно и оригинально?

0: Реклама на Power Hit Radio. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377 или на сайте geelyomega.ru.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 8-8. 4-4-2.
0: Полярная станция на Power Hit Radio.
4: Есть вещи, которые мы не выбираем, например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молл. Все новости, акции и события в группе ВКонтакте Мурманск Молл.
0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.

0: Норман Стат.
1: Друзья, вы любите сыр? Но если и не сами есть, то, может быть, угощайте им своих гостей. Именно набор для сыра от РК «Мурманск Молл» я разыграю прямо сейчас в розыгрыше «Мурманстат». Звоните в студию по телефону 488-448 и отвечайте на статистические вопросы про Мурманск. А у меня, представляете, сегодня опять музыкальный вопрос получился. Так что звоните скорее. Телефон вы знаете. Набор для сыра никому не помешает. И вот мне интересно, что же там такое? Набор для сыра, ведь это может быть такая досочка, знаете, сервировочная одновременно, и на которой можно нарезать сыр. И вот всякие ножички, вилочки, вот чтобы накалывать и красиво сервировать. А может быть, это что-то другое. Мы узнаем об этом потом. Ну, а сейчас у меня есть уже первый игрок. Здравствуйте.
2: Доброго утра. Сергей беспокоит.
1: Сергей, и вам доброго дня. У меня уже день тут на полярной станции. Не знаю, как у вас. Тогда вам тоже с добрым утром. Приятного завтрака. Давайте с вами играть. Слушайте внимательно.
2: Давайте.
1: Да. В советское время в Мурманске был создан клуб авторской песни «Пять углов». Вы случайно не входите в него?
2: Нет, но пару раз был на заседании.
1: Здорово. Так вот, в этом году, в конце сентября, как раз клуб «Пять углов» отмечает свой юбилей. Вот сколько лет исполняется клубу? А как вы думаете? Варианты 30, 40 или 60?
2: Думаю, что 40.
1: Думаю, что 40. Ну а что? А почему нет? Конечно, 40. Сергей, ну вы абсолютно правы. И эти аплодисменты, да, прозвучали для вас. И только что вы выиграли набор для сыра. Пожалуйста, трубку свою не кладите. А я расскажу, что 28 сентября в 1986 году, то есть 40 лет назад, в Мурманске на базе Дворца культуры имени Кирова возник клуб авторской песни «Пять углов». Ежегодно клуб совместно с оргкомитетом организует два областных фестиваля. Для юных бардов «Маленьких фонарщик», ну а опытные мастера собираются на фестиваль авторской песни «Возьми гитару».
0: Мурманстат.

Жаль, Александр, любитель не только кофе, но, видимо, и сыра, пишет. Хочу заметить, что еще до начала лета ведущие полярной станции обещали рассказать, что же такое набор для сыра и как он выглядит. Александр, так кто же помнит, что там было еще до начала лета? Да еще и когда мы были вдвоем с Сергеем, мы там вообще не помнили, что говорили, когда друг на друга смотрели. И вообще, кстати, по-моему, тогда мы разыгрывали набор для вина. И вот что-то такое припоминаю, что набор для вина мы обсуждали. Да, что же именно это такое? Но насчет сыра я теперь совершенно точно уточню. Ждите информации.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Город отдыхает. Работает полярная станция. На Power Hit Radio.

Ну, наконец-то в это воскресенье стало мне жарко. То ли это от ваших замечательных сообщений, то ли от вот этой вот композиции. Вот Хьюгели Ультранейт сегодня для меня совершенно по-другому зазвучали. Moving to the Sun. Я прям-таки представила, как я под эту музыку пританцовываю, волоку свой тяжеленный чемодан по направлению к солнцу, конечно же. И осенний гардероб было бы очень сложно запихнуть в этот чемодан. Но и летний у меня получается такой не очень маленький и не очень легкий. Но я справилась. Выясняем сегодня, что вы думаете об одежде и стиле именно этой осенью. Во что предпочитаете одеваться сами и в какой одежде хотели бы

0: 11.30 создадим точку притяжения с ТРК «Мурманск Молл» и разыграем подарочную карту туда на 3000 рублей. А в следующем часе уже ко мне в гости придет персональный стилист Евгения Владимирова и прокомментирует все, что мы тут с вами наговорили и наспорили. Ну и, конечно же, еще остался у нас розыгрыш перевода самского. Так что, любители самского, готовьте свои словарики. Ну а пока присоединяйтесь к нашему спору в группе во ВКонтакте. Пишите через приложение, пишите через сайт и, конечно же, звоните в студию по телефону 488-448. Пока мы тут с вами музыку слушали, мне написала Айсидора. Айсидора, я вас от всей души приветствую, большое вам спасибо. Я-то думала, что вы только Сергею пишете. У нас, ну, почему-то у нас была такая вот, не то что согласие, но вот по умолчанию считалось, что она, что Айсидора пишет Сергею. А тут Сергея нету, а я есть, и Айсидора мне пишет, и это здорово. Ну, давайте послушаем, что же там она написала. Светлана, ну, конечно же, одеваться нужно стильно и сексуально. И не только женщинам, но и мужчинам. Особенно мужчинам. Когда под тонкой рубашкой виден проработанный торт, сразу же хочется еще выше каблук надеть и платье, и волосы распустить, и работать над демографической ситуацией в стране. Вот какая у нас задорная Айсидора, мужчины. А я вот вам предлагаю прислушаться к этим словам и все-таки свои худи-то уже поснимать.
1: Полярная станция. Северная надбавка к вашему воскресенью.

В ответ на сообщение Айсидоры про тонкую рубашку с проработанным торсом и над работой над демографической ситуацией, Олег пишет: а погода перестает быть тонной, а то работает полярная станция. Но вообще-то мы сегодня говорим о том, как вы считаете, нужно одеваться этой осенью удобно и практично или стильно и красиво и оригинально, но... Как всегда, на

с мнением Степана. Давайте с вами ознакомимся. Для меня главное дешево, надежно и практично. Ну, вот, вот так. Ну и адекватно тому, куда иду. Понятно, что не пойдешь же в театр в рваном свитере и в грязных болотных сапогах. Придется идти в чистых болотных сапогах, а на свитер заплаты лепить. Но часто ли я хожу по театрам? Да, и почти не хожу. Если серьезно, то осень для меня более сложна не выбором между удобством и красотой, а между теплой и легкой одеждой. Утром холодно, днем жарко, вот и не знаешь, что на себя надеть. Ну, действительно, может быть, это и проблема, но я вам так скажу, Степан, загляните, пожалуйста, в свой шкаф. Вот, кстати, мне еще один слушатель пишет, тоже не могу не прочитать. Игорь, он уже писал, вот пишет, что у меня нет гардеробной. Ну,

Я не знаю, как вы проголосовали, но если за удобно и комфортно, срочно переголосуйте. Так вот, этот Игорь пишет: у меня нет гардеробной. Да какая разница, шкаф-то у вас есть, в шкаф всегда можно залезть и там покопаться. Так вот, Степан, я вас призываю покопаться в своем шкафу. И если у вас есть там, не дай боже, рваный свитер, ну, если, конечно, он там не рваный, специально с распущенными петлями, как такой модный тренд сейчас существует, то, пожалуйста, выкиньте грязные сапоги тоже, пожалуйста, вымойте, чтобы они вот, чтобы даже таких слов, вот, ну, как-то это, в общем-то, не эстетично. И потом, смотрите, между теплой и легкой одеждой, ну, вы же всегда можете одеться легко, сверху надеть, что там, свитер, пуловер, плащ, потом свитер из-под плаща снять, завязать его на талии сверху плащ. Или прямо, вы знаете, как сейчас интересно носят? Вот вы надеваете футболочку и плащик, и вам прохладно. Или, например, вы надеваете плащ распахнутый, вам жарко, вот стало, сняли из-под него что-то, и уже нормально. Ну, не снести же его в руках.

И еще Маргарита. Маргарита пишет: люблю платья. Маргарита, вас тоже хочу обнять. Не надо думать, с какой кофточкой сочетать юбку или брюки. Для себя придумала лайфхак. Поверх платья натянула штаны, шершуны, свитерок и пошла на работу. Как протопала, вот оно, практично и удобно. На работу пришла, сняла штаны и свитер, осталось платье. Вот она, элегантность. С переодеванием на работе не заморачиваюсь. Но вот это совершенно правильно. То есть человек любит одеться красиво. Он и одевается красиво. Если на улице холодно, это не проблема. Ты можешь надеть на себя что-то теплое, а потом это теплое снять. Вот. Ну и потом теплые вещи тоже могут быть красивыми. Не будем об этом забывать. Спорьте, спорьте со мной.

0: Программы в школе «Северят». Запись на мастер-класс на сайте murmol.ru.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь в законодательстве в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба PowerHit Radio.
4: Олень не тюлень. Не переживай.

0: Голос тундры.
1: На этот раз в «Голосе тундры» представляю вам государственный академический чукотско-эскимосский ансамбль «Эргерон». В переводе с чукотского языка, кстати, обозначает это «рассвет». Но «Эргерон», согласитесь, звучит как-то харизматичнее. Мы с вами уже выяснили, что уже с завтрашнего дня этот ансамбль открывает фестиваль музыкальный благотворительным концертом, который программа их называется «Однажды в стойбище». Очень с юмором ребята, видимо, подходят к своей профессии. Однако ведь «Эргерон» был создан аж в 1968 году как профессиональный ансамбль песни и танца. Хочется думать, что все-таки с того времени состав ансамбля несколько обновился, и песни и танцы продолжают быть актуальными, но, как показывает, на 2026 году они на фестивале-то на современном выступают, и какие они молодцы. Кстати, несмотря на то, что в 68 году «Эргерон» создали, сейчас он признан особо ценным объектом наследия Чукотского автономного округа, и даже ансамблю присвоено звание «Академический». Артисты много путешествовали по всему СССР в свое время, ну и даже у них были зарубежные гастроли в Венгрии.

Венгрию, Польшу и даже в Индию. Видимо, в качестве культурного обмена. Всего в репертуаре ансамбля более 300 произведений вокального и хореографического искусства. Ну, мы с вами в основном к вокальному искусству здесь приобщаемся. Так что песню представляю вам. Кстати, звучит она очень современно, как такое, знаете, заполярное регги, как сказал наш музыкальный редактор. Называется композиция «Наненкас». «Наненкас Тириеты» значит «послезавтра приду». Дело в том, что в далеком прошлом чукчи находили себе невест из соседних стойбищ. А стойбища находились друг от друга как раз в 2 сутках езды на оленьих упряжках. Собственно, поэтому «послезавтра приду» — это жених невесте поет эту песню. Это песня о сильной и взаимной любви. И о том, что несмотря на тяжелую дальнюю дорогу, мужчина все-таки приедет к своей любимой. И споют они песню о любви вместе. И, конечно же, будут очень-очень красиво одеты. Ну, в чукотском стиле.

0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей. Реклама.
1: Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молл. Все новости, акции и события на сайте murmol.ru.
2: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
3: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
2: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
3: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
0: Полярная станция на Power Hit Radio.
1: Подарите эмоции своим близким с помощью подарочной карты «Мурманск Молл». Идеальный подарок для любого повода.
0: Полярная станция. Шоу номер один по версии «Белых медведей».

0: Точка притяжения.
1: Итак, ваш любимый розыгрыш начинается. Но сначала кратко расскажу о том, что же это такое. Сегодня у нас точка притяжения проходит совместно с ТРК «Мурманск Молл». Я загадываю магазин, название магазина, который находится в этом торгово-развлекательном комплексе, и зашифровываю название этого магазина с помощью подсказок. Подсказок будет три, и постепенно я открываю. После первой подсказки вы уже можете начинать звонить, потому что вдруг вы уже сразу же догадаетесь. Кстати, для участия в розыгрыше «Точка притяжения» вовсе не обязательно прямо сейчас присутствовать в Мурманск Молле. Достаточно просто сдать телефон студии 488-448, позвонить и назвать правильное название загаданного магазина. Ну а самый догадливый участник получает подарочную карту на 3000 рублей и отправляется в воскресный шоппинг. Ну, а может быть и на буднях доставит себе такое удовольствие. Итак, магазин находится в ТРК «Мурманск Молл». Подсказка номер один. Точка притяжения является живым воплощением поговорки «Время – деньги». Время пошло, звоните.

0: Дозвонились уже до меня. Здравствуйте, как зовут вас?
1: Здравствуйте. Здравствуйте, зовут Тимур.
0: Тимур. Итак, мы отгадываем точку притяжения и знаем о ней то, что ее название является живым воплощением поговорки «время – деньги». Есть у вас предположение?
1: Ну, только одно. Это вот магазин Леонардо, который у них там.
0: Магазин Леонардо. Так, интересно,
1: отдел, да.
0: А где же здесь время – деньги?
1: Ултай жена подсказывает.
0: А ну, еще раз, ну-ка, можно погромче? Это не расслышала.
1: Супруга подсказывает, all time.
0: Ничего себе, а как зовут супругу?
1: Сейчас трубочку дам ей.
0: Давайте, давайте, уж да, по-честному.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, ну-ка представляйтесь, как зовут вас?
2: Меня зовут Юлия.
0: Юлия, вот какая вы молодец. Вот Тимур, конечно же, сделал ошибочное предположение, но у нас первый раз такое, что позвонил один слушатель, а выиграл другой. Ну, прямо одновременно все это произошло. Итак, магазин All Time, действительно. Ну, а вот можете сказать, Юлия, на каком этаже находится магазин All Time?
2: Второй этаж.
0: На втором этаже, ну вы просто молодец. А если вы вот будете стоять около этого магазина и смотреть вокруг, вот что вас там будет окружать? Такое блестящее, все такое.
2: Золотишко.
0: Золотишко, совершенно верно. Золотые бриллианты, кстати. И сама наша точка притяжения тоже может им похвастаться. Юля, ну а что же, хвастаться-то уже ничем не остается, только вы можете похвастаться своему супругу, что выиграли подарочную карту на 3000 рублей и истратить ее полностью на себя. Мне кажется, это отличный подарок. Пожалуйста, оставайтесь, не кладите трубку, оставайтесь со мной на линии. Я расскажу вам, как ваш подарок получить. Ну и я поздравляю, конечно же, Юлию от души. И на этом наша точка притяжения заканчивается.
3: Точка притяжения.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: РЖД медицина Мурманск приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
5: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
6: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
7: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-300-128-20.
0: Полярная станция на Power Hit Radio.
5: Есть вещи, которые мы не выбираем, например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молл. Все новости, акции и события в группе ВКонтакте Мурманск Молл.
0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте. That's what I'm...

мне сегодня на полярной станции. Не скажешь, что мне здесь одиноко. И Юля Ряшкина пришла, и Евгения Владимирова уже тоже пришла. И все тут мы вместе тусуемся и, конечно же, говорим о моде. И вот Илья к нам присоединяется и свое веское слово добавляет, пишет: «Мода приходит и уходит, а классика остается. И она может быть и удобной, и практичной. Правильно, а главное, классической. И на нее надо заморачиваться». Илья, надеюсь, вы проголосовали за мой вариант. We'll be right back.

виден под тонкой рубашкой осенью, то тут не улучшением демографической ситуации пахнет, а пневмонией. Вот такое бывает. Ну, а у меня на станции сейчас, наверное, самый стильный человек нашего коллектива. Это Юлия Ряшкина. Ну, вы представляете, в чем она сегодня пришла? В таких ярких розовых лосинах, в ботинках, в короткой-короткой такой серой кожаной косухе и в маленькой красной шапке.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Город отдыхает. Работает полярная станция. На Power Hit Radio.

0: поверните направо, потом налево, потом залетайте.
1: Маршрут выходного дня.
2: Ну, раз уж у нас выпало такое модное воскресенье, то в этот выходной мы отправимся в шопинг. И маршрут выходного дня будет у нас пролегать по торговым центрам Мурманска. В гости ко мне пришла персональный стилист Евгения Владимирова. Женя, привет!
3: Привет!
2: Вот. И что хочу сказать. Сейчас мы, конечно, с ней обсудим все, что мы запланировали. И, кстати, Женя, а ты заходила в нашу группу во ВКонтакте? Видела наше голосование сегодняшнее?
3: Да, я видела.
2: Так, ну и вот... Ты как считаешь, как люди должны вообще даже, вот не ты сама, да, а люди как должны одеваться? Удобно и практично или стильно и оригинально?
3: Я вообще считаю, что можно одеваться как удобно, практично, стильно и оригинально одновременно.
2: Так, но за что ты проголосовала?
3: За что все-таки ты голосуешь? Я за стильно и оригинально.
2: Да, ну конечно, спасибо. Вот понимаете, хоть стилист меня поддержал, все-таки я на верном пути. Ну и еще хотела сделать такую ремарочку, прежде чем мы начнем наш модный разговор. Если у вас к Евгении появятся какие-то вопросы, вот в течение нашей беседы вы можете их задавать, мы обязательно прочитаем и ответим на них. Ну, конечно, они должны касаться, собственно, моды. Если будете про что-то другое спрашивать, личные вопросы не приветствуются. Или как, Евгения, тебе захочется?
3: Давайте про моду поговорим.
2: Давайте все-таки про моду. Итак, мы с вами тут не раз вспоминали уже вот этот базовый гардероб, да, если комфортно и удобно одеваться, это носить базовый гардероб. Вообще, что это такое базовый гардероб? Давай с тобой разберем. Не то, что разберем по полочкам, а просто, чтобы мы уже совершенно четко понимали, о чем речь.
3: Базовый гардероб, на самом деле, мне кажется, вот это вот выражение, оно уже у всех вот просто оскомину набило. Но это действительно база, это основа гардероба, это фундамент, с чего мы начинаем построение своего стиля. Это те вещи, которые связывают вещи между собой. То есть будь какая-то оригинальная вещь в вашем гардеробе, но не будет базовой вещи, будет очень тяжело соединить это все в классный стильный образ.
2: Ну, давай, скажи, назови какую-нибудь вот базовую вещь.
3: Ну, джинсы.
2: Джинсы. Так, ладно, джинсы у меня есть. А вот если я ношу в основном, например, шелковые платья. Ну, есть у меня одни джинсы, но вот я считаю, что тогда база моего гардероба – это платье. Вот как? Или нет?
3: Смотри, здесь, как мы говорим, да, база – это вещи, которые максимально сидят классно на твоей фигуре, подчеркивают ее сильные стороны, максимально сочетаются с одеждой, которая уже есть в гардеробе. И опять же, база, она для всех может быть разной. Если женщина предпочитает носить платье, юбки и максимально себя комфортно в этом чувствует, ее базовый гардероб будет отличаться, например, от моего. Я, например, не люблю платья и юбки. И в моем гардеробе в большинстве случаев мы найдем брюки, джинсы, леггинсы, рубашки, да, и все остальное, не относящееся никак вот к женственному силуэту и образу.
2: Так, понятно, разобрались. У база у всех своя, но она есть у всех. С этим мы действительно разобрались. Ну и вот какие особенности у нашего заполярного осеннего гардероба? Какая база будет для мурманской осени? Вот так вот скажем, красиво.
3: Вот здесь вот как раз таки она должна быть практичная, удобная, теплая. И на самом деле мы стараемся все-таки, чтобы наш комплект был функциональным. Мы с утра можем выйти в плюс 5, вернуться когда сегодня в плюс 15. И мы потихонечку...
2: Может быть и наоборот.
3: Может быть и наоборот, да. Ты ушел вполне себе, да, в сухую погоду, вернулся, там уже и снег лежит, и все остальное. И мы должны как-то вот умудряться лавировать вот этими вещами, чтобы мы как надели на себя какую-то вещь, дополнили образ, сделали его многослойным, интересным, либо же сняли что-то и повязали по-разному, стилизовали и обыграли эту вещь, несмотря на то, что она уже как бы не в комплекте.
2: Ну давай вот уже немного конкретнее. Вот что у нас будет база для осени? Это будет, допустим, черное пальто или кожаная куртка, вот сейчас такая укороченная, да, как и такая, или наоборот такая мешковатая. Вот что будет база? Или наоборот такой легкий уже пуховичок? Вот, допустим, все три вещи тяжело людям уметь. Давай, наверное, на дамах сначала скажем база для мужчин и база для женщин. Вот, и посмотрим, вообще совпадает это с нашими слушателями или нет.
3: Здесь мы должны оттолкнуться от образа жизни. Чем мы занимаемся, для чего нам нужна эта одежда? И если женщина ходит в офис, и в ее гардеробе преобладают чаще всего вещи делового стиля, то, естественно, это пальто, тренч. Пальто может быть как укороченное пальто-пиджак, так же и в длине макси. Может быть тренч удлиненный, либо в длине мини, укороченным вариантом. Может быть кожаная куртка, кожаный тренч, пожалуйста, да, либо просто легкая там стеганая курточка, которую накинул, удобно добежать, перебежать. Да, если это свободный, вольный художник, то здесь можно уже уйти в тренды. Возможно, это будет какой-то бомбер, интересные фактуры, лаковые фактуры, кожа и так далее.
2: Ой, это очень красиво. Mm-hmm. Мне кажется, такая красивая ваза даже мне подойдет. Вот это лаковая фактура.
3: Оно будет сочетаться, да.
2: Да. Ну, а есть какой-то определенный тренд этой осени? То есть, даже если мы говорим не о материалах, а о цвете. Мы, когда смотрим модные показы, видим, да, известных модельеров, которые европейского уровня, я не говорю про Америку, это все-таки мы берем наш континент, всегда какие-то гаммы преобладают. Ну, вот я смотрю, что сейчас снова возвращается вот этот серый, разных оттенков сочетания, и вообще возвращается вот этот total look, когда ты в одном цвете.
3: Монохромный.
2: Да, монохромный. Я смотрю, думаю, маечка, вот у тебя надет деловой костюм одного цвета, да. Маечка под ним такого же цвета,
3: да,
2: но еще и пальто
3: это
2: такого
3: очень красивый прием. Он вытягивает силуэт, собирает силуэт, делает рост визуально выше. И потом это смотрится очень комфортно и дорого. И если говорить про тренды, вообще мода циклична, все повторяется. Мы сейчас видим по фактурам, что входит в моду в меха, и меха у нас и шарфы,
2: обожаю,
3: и манишки.
2: Меха, ура!
3: Да, и разные панамки, и везде этот мех.
2: Панамки с мехом?
3: Меховые такие, да.
2: А, зимние панамки. Звучит, конечно, оригинальненько.
3: Как с кашемиром, да-да-да. Вот, это смотрится красиво, эффектно. Что говорить по цветам? Прогрессивный оранжевый цвет, но с ним надо аккуратно. У лица он может давать такую легкую синеву, отблеск на портретную зону.
2: Ничего себе!
3: Ну, да, такой цвет.
2: Отблеск на портретную зону, я запомню.
3: Да-да-да, вот такой он опасный цвет, поэтому его классно использовать в аксессуарах. Тот же самый, например, палантин или та же самая шапочка надел, и вроде бы вот этот серый лук, да, да, он да, уже да. не будет смотреться таким скучным, да, серым, тусклым, и мы тут не мимикрируем под наш климат и природу.
2: Так, ну а вот, допустим, если такая ситуация, мне кажется, это прям-таки актуальненько будет. Вот есть у женщины уже какая-то базовая одежда, одного цвета, например, да, но она с сапогами сочетается, с сумкой, но это не в тренде. И, может быть, хочется цвета, но сейчас, скажем прямо, цены в магазинах не такие-то и низкие. Распродажи, мне даже кажется, уже закончились, да, все новые коллекции уже по нормальным ценам.
3: Ну, распродажи сейчас летние,
2: да. Вот. Да. И как так сделать, если у тебя уже есть одежда определенного цвета, вот как ее перевести, чтобы она зашла в тренд? Чтобы такого докупить, чтобы выглядеть актуально, модно, но в то же время и не разориться.
3: Ну, самое простое – это добавить аксессуары. Это могут быть украшения, серьги.
2: Вот прям на пальто, что ли, аксессуары?
3: А, прям на... Да, на пальто прям наденем. Нет, ну, на пальто мы, естественно, наденем палантины, манишки, снуды, классные, может быть, броши.
2: А какого цвета вот должны быть палантины или те же снуды?
3: Смотри, если здесь как? Если мы уходим в монохром, значит, берем...
2: Прямо добавляем, вот накручиваем сверху на пальто твоего же цвета.
3: Цвета?
2: Такие же аксессуары.
3: Самый проигрышный вариант.
2: И прям будет круто.
3: Будет красиво. О. Либо же мы берем контрастный цвет, тот же самый оранжевый, бордовый, красный, любой другой цвет, представленный в ассортименте в магазинах, и добавляем вот этот акцент. Да, поддерживаем, например, его там сумкой или перчатками, и мне кажется, это может быть вау.
2: То есть сумка-перчатки берем контрастного цвета по сравнению с твоим основным
3: луком. Да, тем более серый цвет, это цвет, который в принципе выдерживает любой другой цвет, цветохромат, и он сочетается с любыми другими цветами. Угу. Здесь воля, так сказать, рисовать как вам угодно, любыми красками на этом сером полотне.
2: Так, дорогие слушатели, вы, пожалуйста, подумайте о том, как вы сможете украсить свой гардероб и какой бы вопрос хотели задать Евгении. Мы с вами прервемся на небольшую музыкальную паузу и продолжим.

0: Ну что же, я напомню, в гостях у нас персональный стилист Евгения Владимирова. Говорим мы сегодня о моде, о трендах этой осени и во что же одеваться нашим мурманчанкам. Слушатели Power, надо сказать, не остались равнодушными. Вопросами прямо нас засыпают. Вот вопрос от Танюшки. Никогда не слышала, что в Мурманске есть стилисты. Это очень интересно, столько вопросов. Хотела бы поинтересоваться у Евгении, в каком учебном заведении в России этому учат, где можно приобрести такие знания и навыки, и как Евгения пополняет свои знания, ведь каждый сезон происходит что-то новое в мире моды.
1: Ух, сколько вопросов, спасибо большое. Я училась в онлайн-школах непосредственно у своих коллег, у стилистов, если говорить по фамилиям, Даша Трофимова, Лена Червова, Леся Пятибратова и многие другие. Также я и в конкурсе участвовала, принимала участие в Всероссийском сообществе стилистов, занимала номинации. А где эти навыки приобрести? Ну, выходить, как я это называю, в поля. Я уже в профессии 10 лет. И, конечно, практикуясь, эти навыки приходят ко мне, и я щедро делюсь как в своих блогах, так же и со своими клиентками.
0: Ну, наверное, это еще насмотренность. Вот, Жень, ты на каких стилистов в основном обращаешь внимание? Ну, все равно, да, вот какие-то в авторитете, когда ты уже много лет в профессии, у тебя по-любому свое мнение сформировано. То есть у каких-то ты стилистов учишься, а чье-то мнение, наоборот, идет вразрез с твоим вот сложившимся образом в профессии. Вот можешь...
1: Ну, естественно, да, есть пул стилистов, у которых я обучалась, также беру их курсы время от времени, как повышаю квалификацию, да, потому что застоя не должно быть, все меняется действительно. Тренирую насмотренность, вдохновляюсь первоисточниками, это важно, смотрю подиум, отслеживаю коллекции, и уже исходя из этого понимаю, да, что будет у нас в перспективе актуально, что будет трендом, что будет таким длинным макротрендом, и благодаря, конечно, этому получается держать на пульсе моды.
0: Да, отлично. Ну, а вот такой последний у меня еще вопрос дополнения. Вот ты говоришь, смотришь, тенденции, ты с подиума отсматриваешь показы. Это ты берешь Европу или ты берешь Россию? И вообще, откуда Россия
1: мировой
0: черпает
1: подиум.
0: Свое?
1: Мировой подиум. Все идет оттуда, на самом деле, да. Они диктуют нам тренды, люди, общество тоже подхватывает, что-то выхватывает, чему-то мы готовы, что-то прям вот актуально заходит. Люди это прекрасно берут, все это производители видят и, собственно говоря, нам предлагают. Есть спрос, будет, как говорится, и предложение.
0: Так, вот Оксана задает вопрос. Сколько стоят услуги персонального стилиста и кто ваши основные клиенты? Вот.
1: Услуги персонального стилиста на самом деле варьируются по цене, скажу так, да, от 5000 и выше. И основной клиент – это, например, женщина, которая выходит на работу после декретного отпуска. Да? Немножко фигура поменялась, изменились вкусы, изменилась мода. Мы идем, собираемся. Да? Женщина, которая хочет вдохнуть в свой гардероб новую жизнь. Да? Пожалуйста. Мама в декрете, которая, наоборот, из офиса ушла в декретный отпуск. Нужен свой гардероб.

0: комплектов. И вот этим я, собственно говоря, занимаюсь, помогаю, экономлю деньги, ну и при помощи одежды человека заставляю себя чувствовать увереннее и нравиться себе в отражении.
1: Ой, замечательно. Спасибо, Евгения, большое. Ну, и давай уже тогда последний вопрос. У нас тут время поджимает, а о моде мы можем говорить
0: бесконечно.
1: Сколько... Да, это совершенно точно. Есть ли какая-то отличительная черта в стиле мурманчанок? Вот к нам же приезжают на различные конкурсы, например, дизайнеры из Москвы, из Питера, может быть, из других городов, да, из Екатеринбурга, например. Вот они отличают какую-то черту именно наших северян, как говорят, о, ничего себе, что они тут у вас... У нас такое не носят. Или вот у нас, в общем-то, по России такая средняя температура моды.
0: Да, как это? На самом деле, да, мне довелось пообщаться с дизайнером из Москвы, когда он приехал в Мурманск, говорит, слушай, какие у вас стильные аутдор-комплекты на людях. Это одежда для, так скажем, выходного дня. Одежда с классным составом, с супертехнологиями, непромокаемая, непродуваемая, свободная, большие трекинговые ботинки. Их это впечатлило, что действительно очень много людей ходит вот именно в таком аутдор-стиле. И говорит, у нас в Москве мы так такого не видим.
1: А вот что именно они увидели? Вот, окей, большие трекинговые ботинки.
0: Ботинки,
1: что еще?
0: Парки удлиненные, какие-то брюки с термоподкладкой.
1: И их это поразило, но для нас это просто же зимняя одежда.
0: Для нас зимняя одежда, да, для них это как бы...
1: Это стильно?
0: Ну, они сказали, что это было стильно.
1: О, товарищи!
0: Они увидели, видно, кого-то, кто был в этом образе и был очень стильным.
1: И попал в этот образ.
0: Да, попал в объектив, и они были, конечно, поражены. Ну, мне приятно. Я говорю, ну, да, есть такое, есть такое.
1: Да, такое услышать про своих, про людей, да, которые живут с тобой в одном городе, и вообще, тем более, если ты стилист, это очень здорово. Я напомню, у нас в студии сегодня в гостях была персональный стилист Евгения Владимирова. Вы можете, я думаю, легко найти ее страничку в социальных сетях, и если вас интересуют услуги персонального стилиста, то теперь с удовольствием обращайтесь. Вот такая у нас сегодня получилась программа «Маршрут выходного дня».
2: «Маршрут выходного дня».

0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.
1: Реклама.
2: В Мурманск-Моле по выходным проходят увлекательные мастер-классы и игровые программы в школе «Северят». Запись на мастер-класс на сайте murmol.ru.
3: Geely EX5 гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба PowerHit Radio.
9: Как же приятно, когда работают другие. Полярная станция на PowerHit Radio.

сообщения не перестают приходить. Меня это очень радует. Воскресенье задалось. Илья пишет: мода приходит и уходит, а классика остается, и она может быть и удобной, и практичной. А вот Ольга пишет: поддержу, если не ошибаюсь, Илью. Мой любимый элемент одежды – это классические джинсы. Сочетается практически.

0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей. Реклама.
1: Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молл. Все новости, акции и события на сайте murmol.ru.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Струймикс», Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
6: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
7: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Полярная станция на Power Hit Radio.
1: Подарите эмоции своим близким с помощью подарочной карты Мурманск Молл. Идеальный подарок для любого повода.
0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей.
8: Hey, pick up. I wanna come over.

0: Гада.
1: Ну, давайте уже с вами по-самски разговаривать. Набор для сыра ТРК «Мурманск Молл» разыгрываем. И, кстати, что бы вы думали, я же связалась с менеджером. Так вот, набор для сыра включает в себя деревянную досочку и приборы для сыра. Вилка для твердых сортов и нож-лопатка для мягких. Вот так вот я вас позаботилась. Александр, любитель не только кофе, но и сыра. Теперь вы точно знаете, что выигрывать. Прямо сейчас звоните в студию по телефону 488-448 и переводите вместе со мной самского. Слово сегодня выбрала очень интересное. Впрочем, мне кажется, куда ты и не тыкни в словаре русско-самского языка, все слова будут интересными. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как вас зовут?
2: Александр.
1: Александр. А какой Александр? Не любитель ли кофе?
2: Нет.
1: Нет. Ну хорошо. А любитель чего? Самского языка?
2: Вот сейчас проверим.
1: Да. Александр, у меня к вам просьба. Если у вас радиоприемник рядом работает, вы убавьте там звук, пожалуйста, то я прям очень сильно эхо слышу. Убавили. Замечательно. Итак, переводим с вами самское слово «арветь». «Арветь». Варианты перевода. Оригинальный, загадка, подпрыгивать или иностранец. Можно порассуждать. Так, давайте. Что точно вы думаете нет? Арветь. Что точно нет? Оригинальный, загадка, подпрыгивать, иностранец.
2: Вот мне кажется... А давайте подпрыгивать.
1: Подпрыгивать да или подпрыгивать нет?
2: Подпрыгивать да.
1: Вот вы считаете, что арвать переводится с самского как подпрыгивать?
2: Да.
1: Хорошо, ну, к сожалению, Александр, это неправильный ответ. И я жду, кто же еще выиграет набор для сыра. Да. Так, пишут мне тут, значит, что услышали, что туда включается. Еще один у нас игрок есть. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вас как зовут? Давайте знакомиться.
3: Станислав.
1: Станислав. Давайте повторю вам свой вопрос. Переводим сегодня самского слова «арветь». Как же оно переводится на русский? Оригинальный, загадка, подпрыгивать, иностранец. Подпрыгивать уже у нас все потрачено, поэтому остается три варианта. Оригинальный, загадка, иностранец. А слово звучит как «арветь».
3: Давайте попробуем иностранца.
1: Иностранца. Пришел какой-то арвать, да? Станислав. Не угадали вы, к сожалению. Что такое сегодня у нас? Какая-то интуиция у вас не срабатывает. Но я же вам загадываю слово на самском. Его же так легко отгадать. Так. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Так, с вами давайте знакомиться. Сегодня с одним мужчиной знакомлюсь. Давайте, как вас зовут?
3: Сергей.
1: Сергей, хорошо. Сергей, давайте переводить с вами самское слово «арветь». Остается всего два варианта, к сожалению. Оригинальный или загадка?
3: Загадка.
1: Ну, конечно. Поздравляю, загадка. Я уже вам намекаю, что я вам и загадываю вот это слово. Сергей, поздравляю вас, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Действительно, слово «арветь» переводится как «загадка». И по-самски скажу вам фразу традиционно «парне шуапше арветь». Дети любят загадки.

Ну. Чтобы не утонуть в ваших сообщениях, расскажу вам мнение Александров. Один Александр считает, что главное удобство и понимание адекватного внешнего вида. Ну и под любое мероприятие или событие можно подобрать подходящую удобную одежду, считает он. Современная высокая мода, на мой взгляд, далека от адекватности. Для восприятия мужчина должен выглядеть как мужчина, а женщина как женщина. А сейчас на улице, глядя на модную молодежь, далеко не сразу понятно, какого это пола. И вот тут другой Александр прям присоединяется. Как хорошо, что жена одевается удобно в Этро и Гуччи, а если бы одевалась модно в Шанель и Версачи, было бы сложнее. Но это шутка. А если кроме шуток? Александр пишет, что тяга к удобной одежде привела к тому, что мальчиков от девочек за 10 метров на улице уже не отличить. Безразмерные штаны и серые худи.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Havail Jolion и Havail Dargo. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Havail Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10. wooddefiseco.com.
3: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
4: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
3: «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7-4-9-7.
5: Для лиц старше 12 лет.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
6: Партнер проекта – производственная компания «Венги мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую Свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет. Полярная станция на Power Hit Radio.
7: Есть вещи, которые мы не выбираем, например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молл. Все новости, акции и события в группе ВКонтакте Мурманск Молл.
0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.

категорически не согласна с вариантами ответов. Я за удобство и стиль. Практично можно и дома одеться, когда уборку делаешь или в лес за грибами идешь. Оригинальность в одежде сложно, потому что можно до субкультур в этом дойти. К сожалению, удобство и практичность часто подменяются серостью и неряшливостью. Поэтому я за красоту, стиль и уместность. Ну, такой прям-таки аргументированный и очень взвешенный комментарий. И вот еще Татьяна пишет: стиль – это прекрасно. Но вот нынешний подростковый стиль мне совсем не нравится. Идет этакая черная толпа унисекс. Хотя дешево, удобно и практично. А индивидуальность якобы в пирсингах и татуировках. Да и они уже не смотрятся оригинально, а являются элементом общего стиля. Девичью красоту не разглядеть за розово-фиолетовыми волосами и кольцом в носу. Такой вот стиль. Я в будни одеваюсь, конечно, удобно и практично по погоде, но стараюсь добавлять элементы стиля аксессуарами, разбавлять украшениями. Да и спортивную куртку ведь можно купить не мешковатую, а вполне себе стильную.

часа на одном дыхании. А сообщения еще остались, и, конечно же, я их озвучу. Максим пишет: я думаю, что это один из немногих вопросов, которым всегда можно найти золотую середину. Сразу говорю, отвечать только за мужскую половину населения. Дамы, вы прекрасны в умении совмещать красоту и практичность. А вот с нами надо еще поработать. Максим всегда пишет.

описывает свой личный лук очень даже подробно. И я начинаю понимать, что вот этот мужчина совершенно точно заморачивается над своим образом. Стиль, конечно, дело субъективное, завершает свое сообщение Макс. Так что исключительно, по моему мнению, получается прекрасный, вполне стильный и довольно практичный набор. Всем отличного воскресенья и солнечного прогноза погоды. И вот тут еще один слушатель тоже с Максом соглашается и описывает свой осенний стиль. А берцы или рабочие ботинки, джинсы не дизайнерские, а нормальные футболка и свитер вниз, куртка и кепка на голову. Скучно? Что ж, зато удобно и комфортно. А главное, что никто меня перевоспитать не в силах. Вы посмотрите, а? Они еще и сопротивляются. Стараешься для них, стараешься. Ну что же, на этом пора подводить все-таки

Ну а 21 за стильно и оригинально. И я остаюсь в числе 21%, да, и продолжаю там быть, и стильно и оригинально одену сейчас и пойду на улицу под дождь. С вами была ваша воскресная ведущая Света Владимирова. Я скажу вам, что в следующее воскресенье мы не услышимся, потому что там будут подведения итоги других проектов. Ну а с октября каждое воскресенье в эфире буду вас ждать на своей полярной станции. Пока!

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Квартира, как и любой товар, при продаже требует подготовки. Эксперт программы Константин Винзовский рассказал о важности предпродажной подготовки, общении с потенциальными покупателями и определении цены.
4: Все-таки это товар, знаете, вот машину продаем, всегда она помоется, коврики намыты, напылесосили, наполировали. Показываем, так и квартира требует внимания еще больше, чем машина. Соответственно, клининг, соответственно, уборка. Определенные там есть стандарты требований. Фотки должны быть правильные. Фотки будут классными, если человек придет, посмотрев объявление, скажет, на фотографиях она лучше смотрится. Значит, вы сделали все классно. Главное, что человек пришел. Всегда сможете сделать ему дисконт, сделать подарок какой-то, мебель какую-то оставить, еще что-то договорить, но он с вами разговаривает, он пришел. Поэтому вы, значит, сделали классную рекламу.
3: Итак, презентация квартиры готова. Объявление написано. Следующий важнейший этап – это определение стоимости.
4: Цена должна быть рыночной. Не надо ставить на торг 500 тысяч плюс. Это все испугает покупателей. Не все попадут в ваш фарватер, в ваше объявление. Они просто промахнутся, они пойдут мимо, увидят, что вы дорого стоите, и пойдут смотреть другие квартиры, которые в их ценовом диапазоне. И не все готовы вести переговоры о торге в 500 тысяч. Думают люди, что там 100-200 тысяч будет скидка. То есть здесь выбор правильной цены, на мой взгляд, добрую половину успеха подарит.
3: Как отмечает Константин Винзовский, здесь важно как не завысить стоимость недвижимости, так и не занизить.
4: Дешево это может напугать. Часто, когда квартира продается дешевле рынка, там по каким-то причинам, сразу звонок от покупателя: здравствуйте, а почему так дешево? То есть люди видят среднюю цену по рынку и могут насторожиться. Сейчас такое часто мы слышим, когда весь рынок стоит по 6, а реально продаются квартиры по 5, и у нас появляется квартира за 5. Нам задают такие вопросы: а почему 5? Мы объясняем, а где-то говорим, ну давайте за 5-500 тогда, если вам очень хочется.
3: В идеале выстроить продажу таким образом, чтобы цена сложилась органически, на основе реального спроса.
4: Люди приходят, 2, 3, 4, 5, из них двое хотят купить, и мы, конечно же, поднимаем цену, говорим, ребят, ну так случилось, вот есть предложение, лот хороший, сделайте чуть цену повыше, давайте на 100 тысяч рублей. Другим тоже на 100 тысяч рублей, потом они согласились еще выше. Мы этим, ребят, на 200 подняли, вот 300 сделайте, квартира хорошая, сами видите. Они могут согласиться, могут отказаться. Тогда мы оставляем там плюс 200. И на выходе таким образом через спрос, а именно покупатель диктует цену. То есть сколько предложил покупатель, столько она и стоит. Если их несколько, тогда, соответственно, цена пойдет вверх. И это справедливо. Такое происходит достаточно часто. Хороший способ.
3: И еще. Объявление о продаже квартиры должно быть хорошо написано. В следующей программе мы подробнее остановимся именно на этом пункте и расскажем, можно ли применять при этом искусственный интеллект.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэлл. Пауэлл Хит Радио. 104.5

0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.
1: Реклама. В Мурманск-Моле по выходным проходят увлекательные мастер-классы и игровые программы в школе «Северят». Запись на мастер-класс на сайте murmol.ru.
0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
2: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377 или на сайте geelyomega.ru.
3: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
4: 488-442.
5: Get the hits.
6: On Powerhit Radio.

0: Today's
1: hit music.
0: Hit music.
1: 104.5 FM. Our hit radio.
0: Radio.

0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей. Реклама.
1: Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молл. Все новости, акции и события на сайте murmol.ru.
2: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
0: 488-442. Полярная станция на Powerhit Radio.
1: Подарите эмоции своим близким с помощью подарочной карты «Мурманск Молл». Идеальный подарок для любого повода.
0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей.
5: You're listening. The best music. Radio. Radio station. Powerhit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. Взносы на капитальный ремонт обязаны платить все собственники квартир в многоквартирных домах, включенных в региональную программу. Однако в ряде случаев жильцы могут быть полностью или частично освобождены от этих платежей, рассказала начальник организационно-правового отдела фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко.
3: В региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не включены аварийные дома и дома, где менее 5 квартир. Соответственно, проживающие в них северяне не платят взносы за капитальный ремонт.
2: Также законодательством предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан. Они могут быть федеральными и региональными.
3: Право на получение компенсации расходов по оплате взносов на капитальный ремонт и имеют граждане, достигшие 80 лет в размере 100%, граждане, достигшие 70 лет в размере 50%, также инвалиды первой и второй группы. Льгота предоставляется одиноко проживающим неработающим гражданам или проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан старшего возраста.
2: Как отмечает начальник организационно-правового отдела фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко, важно, что льгота по оплате капремонта предоставляется не в виде скидки, а является компенсацией расходов по уплате.
3: По вопросам компенсации по уплате взносов на капремонт необходимо обратиться в Центр социальной поддержки населения по месту регистрации.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: Stay tuned on Power Hit Radio. New and fresh music.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
3: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
4: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
0: Полярная станция на Power Hit Radio.
6: Есть вещи, которые мы не выбираем, например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молл. Все новости, акции и события в группе ВКонтакте Мурманск Молл.
0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.
7: Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio. Radio.

0: голосом из прошлого.
1: Трек, который не нуждается в представлении.
0: Эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти.
2: На 104.5 проверенный хит.
3: В Мурманске 17 часов. Реклама.
4: Риэлсеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлсеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
6: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
7: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Введение в суде гражданского дела, представление интересов доверителя судебным юристам, услуга, которая позволяет максимально защитить права гражданина в соответствии с его запросом. Как рассказал эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин, некоторые граждане, правда, предпочитают не подавать в суд и, что называется, не связываться.
8: Такая позиция лично мне не очень близка в том смысле, что и нарушенные права гражданина могут быть не восстановлены, если ничего не делать, и лицо или организация, нарушившие эти права, останется в правовом смысле безнаказанной. Здесь мы не говорим о совсем незначительных суммах взыскания или нарушенного нематериального права. Я ни в коем случае не сторонник подачи в суд по каждому поводу. Бывает, что нервы и время оказываются гораздо дороже.
7: Однако есть множество категорий дел, где нужно свои права защищать, используя для этого все правовые способы, в том числе и судебные.
8: Если права гражданина нарушены или, напротив, гражданину заявляются незаконные, на его взгляд, требования, или, например, гражданин привлекается к административной ответственности за правонарушение, которое он не совершал, услуги юриста или защитника по ведению дела в суде могут оказаться очень полезными. Гражданско-процессуальный кодекс и, например, кодекс об административных правонарушениях не предусматривают обязательного участия в деле специалиста в области юриспруденции. Каждый может представлять себя самостоятельно.
7: Гражданин сам может давать суду пояснения, приводить доказательства, однако, как отмечает Антон Северин, мы все разные в части образования, знаний и умений, способности сконцентрироваться и противостоять стрессу.
8: Если гражданин чувствует, что может сам представлять свои интересы, то абсолютно ничего плохого в этом нет. Однако участие в судебном заседании представителя, специалиста в области юриспруденции, может помочь максимально защитить права гражданина и, что называется, сделать все возможное.
7: Специалист способен проанализировать обстоятельства дела и правовую природу сложившихся правоотношений, выработать позицию защиты, подобрать доказательства, опросить свидетелей и в итоге представить всю эту согласованную с гражданином позицию и доказательства в суде, при этом верно расставив акценты и, возможно, парировав доводы и аргументы противоположной стороны.
8: Так что на вопрос, представлять ли свои интересы самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов в области юриспруденции, отвечает для себя каждый сам, исходя из сложности дела и, наверное, его значимости и важности для конкретного гражданина.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
6: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
2: 60 minutes. 200 на одной волне. Stay tuned on Powerhit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 488-442.

Best music. Best music. On Power Hit Radio. Feel the power. Power. Power play. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Your number one hit music station. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
5: Это мы. Единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
6: Number one.
7: Number one.
6: The Hit Music Station.

0: Реклама.
1: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
0: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В сентябре при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рехаус» скидка 50%. Окна Рехау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
2: Вот она! Рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel.sets.rf.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Как мы отметили в прошлом выпуске программы, фотографии квартиры в объявлении о продаже должны быть такими, чтобы потенциальный покупатель на просмотре в квартире сказал:
4: на фотографиях она лучше смотрится.
3: Кстати, как отмечает эксперт программы Константин Винзовский, сегодня покупатели рассматривают не только фото в объявлении, не меньше внимания уделяется текстовой части.
4: Тексты очень востребованы, это удобно, многие любят читать. Чуть ли не добрая половина покупателей предпочтут увидеть текст, потом фотки, то есть сейчас немножко меняется, потребности меняются, подходы. Из приятного сейчас в агрегаторах нет ограничений в буквах, в словах, то есть можно сделать тексты очень большими. Избегать сокращений, в этом нет необходимости, не писать там хорсост, слова полностью расписывать. Для удобства ориентации в тексте стоит разбить это как минимум на абзацы, ковром это все не писать. Чудесно, если еще и вы разобьете на объекты внутри этого объекта недвижимости, то есть в целом квартира, там то-то, тот инженерный момент.
3: В составлении текста объявления эксперт не советует пользоваться искусственным интеллектом.
4: Часто это встречается. Очень не рекомендую использовать ИИ в создании текста, потому что это пластмассовое предложение, оно отталкивает, отторгает, и пользователи чувствуют, что это нечто роботизированное, отсюда не формируется лояльность, нету симпатии, доверия, и все вот важное для того, чтобы, в принципе, склониться к тому или иному предложению. Конечно, тексты надо составлять самому и делать их повествовательными, описательными.
3: Как отмечает Константин Винзовский, единственное задание, которое можно поручить ИИ, это проверка текста объявления на ошибки.
4: Вы уверен, когда что-либо приобретаете, всегда хотите контактировать с интеллигентным, образованным, тактичным, честным, порядочным, отзывчивым продавцом. Конечно, если у вас ошибки в тексте, без пробелов и так далее, но это как бы немножко вас характеризует. Успех создается из мелочей, грамотно составленный текст, опять же, демонстрация грамотности самого человека, продавца, гарантия того, что сделка будет расстановочкой вся организована. Покупатель, конечно, на это реагирует, да и вы себя поставьте на место покупателя, я думаю, что это тоже о чем-то говорит. Поэтому, конечно, текст должен быть без ошибок.
3: И еще раз подчеркнем, сегодня текст объявления приобретает все большее значение для покупателей. Это подтверждается в общении с ними на показе квартиры, когда практически все говорят: да, мы это читали, мы это знаем.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel.sets.ru.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель».
0: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
2: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет. 104.5 FM. Get the hits.

0: Реклама. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Реклама на Power Hit Radio. С нами в

0: Number one.
1: Hit music
0: station. 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Видеозаписи сегодня широко применяются как доказательства по гражданским, уголовным и административным делам. Подробнее об этой практике расскажет эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин.
5: Гражданин вправе фиксировать происходящее вокруг него, в том числе путем видеозаписи, в любом общественном месте. Мы можем снимать все происходящее вокруг нас, все, чему мы являлись очевидцами, в любом общественном месте. Также в соответствии с действующим законодательством мы можем снимать сотрудников полиции, включая отделы полиции, отделы ГИБДД, и, соответственно, мы можем пользоваться этим в дальнейшем при решении любых юридических вопросов, в том числе и в суде.
4: К примеру, путем видеозаписи можно фиксировать какие-то вопросы, связанные с организациями, относящиеся к делам о защите прав потребителей. Например, отказ в принятии заявления о расторжении договора или отказ принять претензию.
5: Как доказательство, видеозапись в суде в рамках гражданского уголовного процесса имеет даже более существенный вес, чем какие-то иные доказательства, но такие как, например, показания свидетелей, показания самого истца или ответчика, если мы говорим о гражданском процессе. После приобщения и обозрения видеозаписи суд, судья, непосредственно выносящий решение, может воочию самостоятельно убедиться в том, что происходило, и составить собственное суждение о происходящем.
4: Как отмечает Антон Северин, видеозаписи сейчас очень часто используются по делам об административных правонарушениях. Оставление места ДТП, совершение обгона, нарушение дистанции между автомобилями.
5: Во всех случаях, когда совершаются ДТП и имеется спор о виновнике ДТП. Поскольку оценка этого доказательства видеозаписи происходит путем просмотра и возможности самостоятельно, визуально убедиться, кто запечатлен на этих видеозаписях, конкретно ли это человек, конкретно ли это транспортное средство с госномерами, то, на мой взгляд, записи, сделанные смартфоном, видеорегистратором, либо видеокамерой на доме, в общем, имеет одинаковое доказательственное значение.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Powerhit Radio.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 8-8. 4-4-2. Number one. Hit music station.
2: Hit music station.
0: 104.5 FM. Power Hit Radio.
3: Can't stop thinking, can't slow down. I'm chasing something.

0: Listen up, everyone.
1: Power Hit Radio. Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
1: 104.5 FM.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: generation.
1: New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power
2: Radio.
1: Heat Radio.
3: Feel the power. Power.
4: Power Play.
5: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Number one. 104.5 FM.

0: Listen up. Best music. New and fresh music. Power. Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Be Miller, Drunk Enough.

0: is stereo. Turn on Power Hit Radio. На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: New and fresh music. Get ready. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Уже Donald next to me.

0: New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Marshmallow и Cameron Whitcomb. Hello.

0: Power Hit Radio
1: 104.5 FM. 23 часа в Мурманске.
2: Реклама. Риэлтсеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлтсеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: new and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Глен Фармер, все такие люди, Offenbach Remix.

0: Music.
1: Good music.
0: 104.5 FM. Power Hits Radio.
1: Radio.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Sir, U24K Golden.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлтсеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлтсеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.ру.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

0: Listen up, everyone.
1: Power Hit Radio.
2: Feel the power. Power Hit.
3: Yeah. Yes.
2: Power Play.
4: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78 51 50. Рогозерская, 20. This is...

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Number one.
1: Hit music
0: station. 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.

0: is power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio. В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: 60 minutes. Вместе на одной волне. Stay tuned on

0: it's amazing.
1: Fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: David Guetta и Hypaton, You and I, Me and You.

0: Hit Radio.
1: Hit Radio.
0: Hit Radio.
1: Power
0: Hit. Hit Radio.
2: Точное время 2 часа. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Power Hit Radio. New and fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Ian Asher is Tell a Lefty, Boston.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Number one. Hit music station.

0: power. Listen up, everyone. Heat Radio. 3 часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: В каждом городе России есть улица Советская. Есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» Хит Радио.
2: 104.5 FM.